0: LV. Sils - ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava. Vistu vai neko.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, здесь Триша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV!
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах 6, сегодня 29 мая, и пусть эта пятница начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом я вам помогу. С вами Елена Расухина. Поехали встречать новый день вместе.

Доброе утро! Сегодня пятница, 29 мая, а потому расскажу вам пятничную историю для настроения. Знали ли вы, что некоторые радиоведущие, начитавшись книг про ниндзя, и сами с усами? Значит, не далее, как пару дней назад приехала я в студию, ранее, холодрыга, соответственно, утренняя, никого кроме меня нет, а ворота на парковку не открываются. Что же делать? И так пробовала, и эдак, а эфир-то уже близко, время идет. Ну а как решают такие вопросы решительные люди? Правильно. Запарковавшись в положенном месте, пришлось вспоминать юность и лихо, но, так сказать, с некоторым кряхтением, карабкаться и перемахивать через забор. У кого еще могут быть такие приключения с утра? Где вы видели еще таких перелезающих через забор радиоведущих с утра пораньше? В общем, могу сказать, что день был богат на события. Я и через забор перемахнула, и на эфир успела, и на права на мотоцикл сдала, и все в один день. Так что ура, и двигаемся дальше. Впереди Dire Straits, Walk of Life.

0: 6:19 на часах, 29 мая. А знали ли вы, что коровы, оказывается, запоминают людей гораздо лучше, чем многие думают? Ученые из Франции провели исследование и выяснили, что коровы способны отличать знакомых людей от незнакомых, причем не только по лицу, но еще и по голосу. В эксперименте участвовали 32 коровы. Им показывали видео с людьми, которые за ними ухаживали каждый день, и с совершенно незнакомыми мужчинами. И выяснилось, что животные дольше рассматривают именно незнакомцев, то есть прекрасно понимают, кого уже видели раньше. А потом исследователи добавили еще и голос. Когда голос совпадал с человеком на видео, коровы дольше удерживали внимание на экране. То есть они буквально связывают лицо и голос в одну картинку, так сказать, человека. Ученые говорят, что это довольно сложный уровень восприятия. Получается, коровы не просто различают свой-чужой, а формируют полноценную память о людях, с которыми сталкиваются. Вообще, ученые все чаще находят у животных способности, которые раньше считались чисто человеческими. И, похоже, список тех, кто нас на самом деле запоминает, становится все длиннее. Вот про кошек я вам уже рассказывала, которые имена узнают. А тут и коровы умнички. Ну а мы двигаемся дальше.
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hey, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

Гороскоп. Овны. Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Тельцы. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Близнецы. Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести. Однако сегодня у вас все должно получиться целым.

одной относительно небольшой крови. Раки, сегодняшний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть. Львы, сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно. Девы, чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире. Весы. Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие. Скорпионы. Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. Стрельцы. Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами. Козероги, вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие. Водолеи, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите. Рыбы, сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

6:47 на часах, пятница, 29 мая. И если вы сейчас рано поутру едете по своим делам, весело насвистывая в такт песенки в машине, и восхищаетесь тем, какое утро чистое, красивое и светлое, вы не ошибаетесь, потому что сегодня наше небесное светило показалось из-за горизонта аж в 4:43 утра. Вот поэтому так легко стало просыпаться. Солнышко проснулось, и нам пора. Астрономический полдень сегодня будет ровно в 1:21, а в свою очередь заход солнышка ровно в 22:00. Итого в сумме у нас получается 17 часов 17 минут светлого дня, а длина ночи 6 часов 43 минуты. Свет дает бодрость и ощущение заряженной батарейки, но и естественной темноты тоже хватает нам как раз для того, чтобы хорошенько выспаться. Но сейчас не время спать. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Завариваем чаек, заряжаемся хорошим настроением и вперед покорять этот день с улыбкой. А впереди Гила с песней Джонни.

Вашему вниманию, традиционно в это время день в истории, 29 мая. В 1453 году произошло падение Константинополя. После полуторамесячной осады армия султана Мехмеда II взяла столицу Византийской империи. Для мировой истории это был огромный переломный момент, ведь именно после этого события Византия окончательно прекратила свое существование. В 1590 году началось заселение Сибири. Тогда по приказу царя из Сольвычегодска в Сибирь отправили 30 семей хлебопашцев. Именно этот момент историки считают началом постоянного переселения людей на огромные сибирские территории. В 1802 году русский физик Василий Петров открыл явление электрической дуги. Позже именно это открытие станет основой для электросварки и мощного электрического освещения. В 1900 году компания Otis Worldwide зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Причем изначально это было название конкретной разработки, а потом слово настолько вошло в язык, что так начали называть вообще все движущиеся лестницы. А в 1910 году в США устроили настоящее соревнование между будущим и прошлым. Пилот Гленн Кёртис на аэроплане соревновался с поездом на маршруте между Албани и Нью-Йорком. И самолет добрался быстрее, выиграв приз в 10 тысяч долларов. В 1919 году британский астрофизик Артур Эддингтон во время полного солнечного затмения подтвердил теорию относительности Альберта Эйнштейна. После этого имя Эйнштейна стало известно уже практически всему миру. Ну и, конечно, 29 мая 1953 года произошло первое в истории восхождение человека на гору Эверест, высочайшую вершину Земли. Новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тензинг Норгей поднялись на высоту 8848 метров, где до этого момента не был еще никто.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Reklama. Акціонерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
7: 7 утра. Доброе утро, мои хорошие. На связи Елена Рассохина. И я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.
8: Утренняя программа на Retro FM вместе с Юск.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: На часах 7:09, на календаре 29 мая, пятница, а мы с вами начнем этот час традиционно с поздравлений. Сегодня в Ардадена у ребят с именами Максис, Максимс, Райвис и Райво. А в расширенном календаре именины отмечает еще и Максимилианс, Лара и Лария. Ну а по православной традиции именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра и Николая. Очень сердечно и тепло поздравляем всех сегодняшних именинников. Пусть день сложится наилучшим образом, а настроение будет самым теплым и душевным. По народному календарю сегодня Федор Житник. Наши предки этот день связывали с будущим урожаем. Говорили, что к концу мая уже хорошо видно, как поднимаются посевы. Именно поэтому Федора и прозвали Житником, от слова «жито», то есть хлеб. Считалось, что если в эти дни стоит теплая и спокойная погода, лето будет урожайным. А еще именно к концу мая крестьяне внимательно следили за полями. Потому как выглядит овес и рожь, пытались понять, каким окажется весь сезон. Так что и мы с вами выглянем в окошко, да поглядим, как выглядит овес на полях. Нам ведь тоже не помешало бы знать, как будет выглядеть сезон.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 7:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Об именинниках поговорили, теперь давайте посмотрим, какие праздники приготовил нам календарь на 29 мая. Сегодня отмечают День сварщика. Праздник появился еще в начале 90-х годов, а профессию сварщика сегодня считают одной из самых востребованных в промышленности и строительстве. Есть в календаре и День гадания на ромашках. Традиция гадать на лепестках существует в Европе уже несколько веков, а сама ромашка считается символом любви и семейного счастья. 29 мая проходит Всемирный день здорового пищеварения. Его ежегодно проводит Всемирная гастроэнтерологическая организация, и каждый год врачи выбирают отдельную тему, связанную с питанием и здоровьем кишечника. А еще сегодня Международный день Эвереста. Дата выбрана в честь первого успешного восхождения на гору Эверест, которое произошло именно 29 мая 1953 года. Отмечает сегодня и Европейский день соседей. Этот праздник появился во Франции в 1999 году, а позже распространился по десяткам стран Европы как повод для дворовых встреч и соседских праздников. В календаре есть и Международный день миротворцев ООН в память о сотрудниках миротворческих миссий, работающих в разных странах мира с 1948 года. Ну а среди международных и национальных дат – Британский день печенья, Канадский день «Считайте каждый киловатт», посвященный экономии электроэнергии, и Американский день осведомленности о жаре, а также День пожилых людей в Индонезии. Ну а после небольшой паузы группа Smokey с песней «I'll meet you at midnight».
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
8: Off the bat. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
9: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
10: Готовься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.лв.
11: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
12: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
14: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Sils.lv
2: Доброе утро. Сэм утвердил правительство Андриса Кулбаркса. Сегодня в Италии пройдет 24-часовая забастовка, которая затронет железнодорожное, авиационное и городское сообщение. Евросоюз оштрафовал китайский маркетплейс Temu на 200 миллионов евро за небезопасные товары. В Риге открыта новая спасательная станция на пляже в Акарбуле. Специалисты предупреждают, латвийским лесам по-прежнему угрожает серьезная опасность. В Лыгатне из-за сильного ветра были повреждены вольеры, сбежали лисы. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными с программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными с программой.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!

Гороскоп. Овны. Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Тельцы. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Близнецы. Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести. Однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови. Раки. Сегодняшний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть. Львы. Сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно. Девы. Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире. Весы. Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие. Скорпионы. Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. Стрельцы. Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами. Козероги, вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие. Водолеи, сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите. Рыбы, сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юз. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юз.
1: 7.51 на часах, 29 мая на календаре, пятничка. Ну а в это воскресенье в центре Риги водителям придется немного перестроить маршруты, ибо 31 мая в городе пройдет веломарафон «Тойота». Ограничения начнут вводить еще в субботу вечером. На набережной 11 ноября запретят парковку, а в воскресенье перекрытие затронут Каменный, Вантовый и Южный мосты. А еще несколько крупных улиц и развязок в центре и Пардаугаве. Часть ограничений будет действовать почти до вечера. Поэтому тем, кто в воскресенье собирается через центр города, лучше заранее проверить маршруты и расписание общественного транспорта. Кстати, веломарафон «Тойота» проходит в Риге уже много лет и традиционно собирает не только профессиональных спортсменов, но и любителей, семьи с детьми и просто тех, кто любит большие городские велозаезды. Так что воскресенье в Риге будет очень-очень активным.
2: K-Bob Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties K-Bob Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. K-Bob Factory. Izmēram ir nozīme.

0: позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск. Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Rimi mazuļudienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акционерное общество «Латвия с кредитами» и полицейской программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сейм утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Полномочия правительства Эвики Силани завершены. Новую коалицию сформировали. Объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Сегодня в Италии пройдет общенациональная забастовка. Ожидаются перебои в работе транспорта, школ, медицинских учреждений и государственных служб. Профсоюзы заявляют, что акция направлена против низких зарплат, роста стоимости жизни, нестабильных трудовых договоров и увеличения военных расходов. Еврокомиссия оштрафовала китайскую платформу электронной коммерции Temu на 200 миллионов евро. Расследование показало, что на платформе распространялись опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. В Еврокомиссии заявили, что компания не смогла своевременно устранить риски, связанные с небезопасными товарами для европейских потребителей. К летнему сезону в Риге открыли новую спасательную станцию на пляже в Акарбуле. Также на пляже вновь поднят синий флаг. В самоуправлении отмечают, что это позволит спасателям быстрее реагировать на происшествия и эффективнее контролировать побережье. Государственная служба леса сообщает, что риск распространения елового восьмизубого короеда в Латвии в целом снизился, однако в отдельных регионах угроза по-прежнему остается высокой. Сейчас рассматривается возможность объявления чрезвычайной ситуации в некоторых территориях. В природных тропах Лыгатне сейчас не осталось лис. После повреждений вольера во время бури животные сбежали в лес. Специалисты отмечают, что в теплое время года лисы быстро адаптируются к жизни на воле. Также подчеркивается, что это осторожные животные, и опасности для людей они не представляют.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Впереди «Рефлекс» и «Джой». Оставайтесь на волне.
0: Утренняя программа на «Ретро-ФМ».

0: Утренняя программа на Ретро-ФМ вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества», сказал Нил Армстронг, ступая на поверхность Луны. И, похоже, человечество всерьез собирается снова обживать Луну. И на этот раз не на пару дней. НАСА представила план создания постоянной лунной базы. Причем сначала туда собираются отправить не людей, а технику. Роверы, дроны и строительное оборудование. Основной интерес сейчас вызывает Южный полюс Луны. Ученые считают, что именно там могут находиться запасы водяного льда. А это уже очень важно для будущих миссий. Из воды можно получать кислород, питьевую воду и даже топливо. За доставку техники отвечает компания Blue Origin Джеффа Безоса. Роверы создают Astrolab и Lunar Outpost. А над частью лунной программы работает SpaceX Илона Маска. По плану, первые роботы и беспилотники должны отправиться на Луну еще до новой высадки астронавтов, ориентировочно к 2028. А уже в начале 30-х НАСА хочет получить полноценную базу с жилыми модулями и собственной энергетической системой. Интересно, что после десятилетий разговоров о Марсе именно Луна снова стала главным направлением мировой космонавтики.
2: 11 минут.
1: Причем теперь речь идет уже не просто о коротком полете ради плака, фотографий и проб реголита, а попытки создать первое постоянное присутствие человека за пределами Земли.
3: Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Бывший защитник сборной Латвии Оскар Бартулис рассказал, что детский хоккей в Швейцарии обходится семьям заметно дешевле, чем в Латвии. Сейчас Бартулис работает тренером в Базеле и говорит, что год занятий хоккеем в Швейцарии стоит примерно от 700 до 1500 франков. Причем в эту сумму уже входят тренировки и участие в матчах. По его словам, большую часть расходов там берут на себя самоуправление и спортивные системы поддержки детей. При этом сами швейцарцы все равно считают такие цены высокими. Бартулис также отметил, что поток молодых латвийских хоккеистов в Швейцарию продолжается до сих пор. Многие уезжают туда уже в подростковом возрасте. Ну а сама сборная Латвии тем временем продолжает очень уверенно выглядеть на чемпионате мира. После группового этапа сразу три латвийских игрока вошли в десятку лучших бомбардиров турнира. Сандис Вилманис набрал 11 очков и сейчас занимает четвертое место среди самых результативных игроков чемпионата. Рудольф Балцерс с 7 шайбами стал лучшим снайпером турнира после группового этапа. А Денис Смирновс тоже вошел в первую десятку бомбардиров. Очень уверенно выглядит и вратарь Кристарс Гудлевскис. Он отражает больше 94% бросков и уже провел 2 сухих матча. При этом отдельно специалисты отмечают игру сборной в большинстве. Латвия сейчас входит в число лучших команд турнира по реализации лишнего игрока. А именно этот компонент в прошлые годы часто считался проблемным для нашей команды. К сожалению, продолжить борьбу за медали нашей сборной не удалось. В четвертьфинале Латвия уступила Норвегии со счетом 0-2 и завершила выступление на чемпионате мира. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Для вас звучала «Enjoy the Silence» от Depeche Mode. Изначально песня была медленной балладой, но уже в студии музыканты решили сделать ее более ритмичной. В итоге получился один из главных хитов 90-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, группа «Браво» с песней «Ветер знает».
1: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Карглас ремонт, карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
9: Карглас ремонт, карглас замена.
12: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
15: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
16: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
17: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
18: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
19: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
20: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
21: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
22: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. Новый премьер-министр заявил, что правительству предстоит напряженный период работы. Министр здравоохранения рассказал о готовности латвийских больниц к кризисным ситуациям. В прошлом году в Латвии получено более 1700 сообщений о возможных нарушениях прав детей. С 1 июня в Эмонте и Золитуде начнутся серьезные ограничения движения. На праздник курорта в Юрмалу жители призывают добираться поездом из-за ограничений движения в центре города. Цесис на летний сезон открывает пешеходное пространство с фестивалями и концертами. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Kāpēc dažāda veida krampju gadījumā nepieciešama atšķirīga pieeja? Iedomājies, ka tavs kājas muskulis ir sarāvies krampī. Tu taču neņemtu pretsāpju tableti, lai sāpes nejūtu smadzenes, bet gan mēģinātu atslābināt muskuli, vai ne? Tieši tas pats notiek vēderā. Vēdera gludās muskulatūras spazmas ir reāls fizisks saspringums. Parastie pretsāpju līdzekļi tikai izslēdz ķermeņa trauksmes signālu, bet krampis paliek. Lai atbrīvotos no vēdersāpēm, jāiedarbojas uz cēloni, ļaujot muskulatūrai atslābināties.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Утренняя программа на Ретро FM вместе с Юск.
1: 8:41 на часах, пятница, 29 мая. Ну а я вам расскажу про покупку дома, которая может оказаться порой куда более неожиданной, чем кажется на фотографиях в объявлении. Вот, например, семья из США вместе с новым жильем получила еще и 43 кошки, причем совершенно бесплатно. Джошуа Хауэлл и его подруга Фэй потратили 70 тысяч долларов и купили небольшой дом в Озоне, Арканзас, США. Но, получив ключи, новые хозяева и представить не могли, что въезжают в дом, которым уже обознавались многочисленные жильцы. Джошуа рассказал, что им оставалось только ахнуть, увидев, что в доме разместилось 43 бесхозных кошки. Животные были, конечно, очаровательными, но вот их здоровье и ухоженность оставляли желать лучшего. Новые владельцы дома не стали выгонять кошек и даже не стали сдавать их в приют. Вместо этого они организовали фонд спасения и, собирая пожертвования, сумели выходить всех своих подопечных, кого-то вылечить, а кому-то и вовсе спасти жизнь. Джошуа добавил, что они с Фэй мечтали когда-нибудь создать организацию по спасению животных, но всегда думали, что это произойдет на их условиях. Но жизнь и кошки внесли в планы свои коррективы. А впереди, после небольшой паузы, Саманта Фокс с песней «I only wanna be with you».
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Только в МК Латвии принято новые правила выдачи видов на жительство. Читайте, что поменялось для граждан России и Беларуси. Нас ждет реформа больниц. Рассказываем, кому придется ехать в другой город с сердечным приступом или болью. Заказывайте одежду и домашние мелочи в интернете, узнайте, какие товары подорожают с 1 июля. В Риге снова хлорировали воду, но помогает ли это спасать жизни? Все о бактериях в водопроводных сетях. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
6: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
7: В Casino Kai выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Casino Kai. Предложения действуют в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nopeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
9: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
11: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
12: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: Утренняя программа на Retro FM вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Как говорил Альфред Хичкок, фильм – это жизнь, из которой вырезали самые скучные сцены. К чему я это? А вот к чему. У сценаристов новых криминальных сериалов появился готовый сюжет. Историю громкого ограбления Лувра, которое французская пресса уже назвала ограблением века, собираются экранизировать сразу в двух форматах – как художественный фильм и как документальный сериал. Напомню, что все произошло осенью прошлого года в галерее Аполлона, одном из самых ценных залов Лувра, где хранятся драгоценности французской короны. По данным следствия, преступники похитили украшения и артефакты более чем на 88 миллионов евро. Причем часть ценностей до сих пор так и не нашли. Полнометражный фильм снимет французский режиссер Ромен Гаврас, а параллельно британские продюсеры готовят документальный сериал о самом расследовании и проблемах безопасности музея. После этой истории во Франции даже объявили масштабную модернизацию Лувра стоимостью около 800 миллионов евро. Часть денег направят именно на усиление охраны и защиту коллекции. Ну а западные СМИ уже сравнивают будущую экранизацию с 11 друзьями Оушена и бумажным домом. Хотя здесь, в отличие от кино, история произошла вполне реально. Ну а впереди Леонид Агутин с песней «Остров».

0: Позитивное утро на Ретро-ФМ вместе с Юск.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама.
0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Nogurs no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
4: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka v skorbnyye momenty žizni. Grantis 25-456-456. Grantis поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Renault Captur E-Techful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
9: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Новому правительству предстоит работать в сжатые сроки. Об этом на своей первой пресс-конференции заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, сейчас главное – меньше разговоров и больше конкретной работы. До осенних выборов правительство намерено выполнить список уже намеченных задач. Министр здравоохранения Хасам Абумери рассказал о готовности латвийских больниц к кризисным ситуациям. Речь идет в том числе о возможных угрозах безопасности и массовом поступлении пострадавших. По словам министра, каждая больница обязана иметь собственный план эвакуации и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав ребенка. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. В центре считают, что рост обращений говорит о повышенном внимании общества к вопросам безопасности детей. Одновременно растет нагрузка на специалистов, принимающих решения по таким делам. С 1 июня в Имате и Золитуде начнутся серьезные ограничения движения. В Риге будут перестраивать перекресток Юрмалас-Гатве с проспектом Курземес и улицей Золитудес. Работы продлятся до 5 сентября. Водителям придется пользоваться объездными маршрутами. В Юрмале из-за праздника курорта до 1 июня изменена организация движения. В городе действуют существенные ограничения. Самоуправление предупреждает, что завтра из-за большого числа посетителей возможны пробки и сложности с парковкой в центре города. Жители и гости Юрмалы призывают пользоваться общественным транспортом. Этим летом центр Цесиса по выходным станет пешеходной зоной. Улицу Ригас закроют для автомобилей. Сезон откроет большой детский арт-фестиваль с театральными представлениями, танцами и творческими мастерскими. Подробная программа доступна на сайте Цесис.ЛВ.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Полейдзибс» программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Полейдзибс» программа.
10: На часах 9 в студии Елена Рассохина. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения. Открывает этот час Альфа Виль и Бонни М. Держим курс на продуктивную пятницу вместе с Ретро FM Латвия.

0: Вот сколько лет живет правило «не есть после 6», а врачи сейчас все чаще говорят, дело вообще не в волшебном 18.00. Специалисты считают, что оптимальное время для ужина – это примерно с 7 до 8 вечера. Главное, чтобы между едой и сном оставалось несколько часов, за которые организм успеет спокойно переварить пищу. Потому что если плотно поесть прямо перед сном, желудок продолжает активно работать ночью. Из-за этого хуже спится, появляется тяжесть, а у людей с чувствительным желудком могут начаться изжога или вздутие. Интересно, что поздние ужины влияют даже на обмен веществ. Исследователи объясняют, пока организм занят пищеварением, ему сложнее переключаться на восстановление и нормальный ночной режим работы. Отдельно врачи напоминают про продукты, которые особенно не любят вечернее время. То есть жирную еду, энергетики, кофе и даже шоколад из-за кофеина. А вот сам принцип «не есть после 6» появился еще в те времена, когда люди ложились спать заметно раньше. Если человек засыпает в 1:00 ночи, а последний раз ел в 6 вечера, это уже скорее испытание, чем здоровый режим. Так что все хорошо в меру.
1: 9 часов,
0: хоть это правило работает.
1: Ну
0: а впереди после небольшой паузы Андрей Губин с песней «Я знаю, ты знаешь».
2: Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.

0: Retro FM Latvia и Rus.tv.net представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tv.net.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Латвия уступила Норвегии и не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Взрослей скорее, малыш. 10 вопросов Михаилу Шацу. Рубрика фото. Голос ангела и магнетизм. В Риге выступила Тори Эймос. Даже благополучные семьи тонут в проблемах. Беседа с начальником полиции Марупы. На рижском вокзале Rail Baltica включают постоянное электроснабжение. После повреждений вольера в Лиготне на волю сбежали лисы. Рубрика видео. Канада разгромила США, но потеряла защитника после жесткого приема. На улице Деглова в Риге строитель забетонировал растущие дубы. Жители смогут запретить оформление кредитов на свое имя. Призывают расследовать возможное разбазаривание средств в системе теплоснабжения Риги. В пятницу сохранится порывистый ветер, местами дождь. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tv.net.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tv.net.lv.

0: Для вас звучала «La Vie La Nuit» от французского дуэта «Début de Série». Песня стала одним из главных танцевальных хитов Франции конца 80-х и до сих пор регулярно звучит на ретро-вечеринках по всей Европе. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Hit Hunter» The Pleasure Company с песней «Walking on Clouds».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Реклама.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
8: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
9: Хэну. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
11: Узнемей, не иесалде науду бироя техника. Iegūldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
12: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Доброе утро. Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. Надзор за сферой быстрого кредитования передан от Центра защиты прав потребителей Банку Латвии. В Латвии введена возможность добровольно запретить оформление кредитов на свое имя. Дизельные автомобили в Латвии стремительно теряют популярность. Служба поддержки села начинает проверки сельскохозяйственных угодий с использованием дронов. Жителям напоминают о необходимости проверять срок действия паспорта перед зарубежными поездками. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

Гороскоп. Овны. Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте. Тельцы. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен ни был пожар страстей, бушующий в вашей душе. Близнецы. Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести. Однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови. Раки. Сегодняшний день должен быть довольно удачным. Единственная опасность вашему благополучию – ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть. Львы, сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно. Девы. Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении. Чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире. Весы. Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть, и пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие. Скорпионы. Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писанное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость. Стрельцы. Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему неразумно. Не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами. Козероги. Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему. Лучше оцените разнообразие. Водолеи. Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите. Рыбы. Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться. Напрасно потратите время и силы.

0: Это была «Heaven Can Wait», один из самых известных хитов Сандры, чей голос стал символом европейской поп-сцены 80-х. Ну а впереди, после небольшой паузы, «Мумий-тролль» с песней «Это по любви».
1: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
5: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
6: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
7: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaoi.gov.lv.
8: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Ну что, друзья, на этом будем потихоньку завершать наш пятничный эфир. По народному календарю сегодня Фёдор Житник, день, когда наши предки внимательно смотрели на поля и надеялись на хороший, спокойный и урожайный сезон. Ну а мы с вами будем надеяться на хорошие выходные, теплую погоду и возможность немного выдохнуть после рабочей недели. Пусть эти выходные пройдут ярко, бодро, наполнят вас энергией и дадут вам хорошенько отдохнуть и наполниться силами. Услышимся уже в понедельник, как всегда, с 6 до 10 утра на Ретро FM Латвия. С вами была Елена Рассохина. Пока!

0: Auto Select LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Auto Select LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. Коалицию сформировали объединенный список «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Нацобъединение». Кабинету министров предстоит работать в ограниченные сроки. Уже 3 октября в Латвии пройдут парламентские выборы, после которых новый Сейм сформирует следующую коалицию. Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за отраслью быстрого кредитования Банку Латвии. Сейчас эти функции выполняет Центр защиты прав потребителей. Решение принято, несмотря на возражения со стороны отрасли небанковского кредитования, Центра защиты прав потребителей и Министерства экономики. Бюро кредитной информации внедрило на портале KIB.LV новую функцию Stop Credits. Она позволяет добровольно запретить оформление кредитов на свое имя. Ограничение распространяется на все виды займов. После активации отметки кредиторы будут видеть, что человек не хочет оформлять кредит. Это поможет защититься от мошенников даже в случае утечки личных данных. При необходимости ограничения можно будет снять. Согласно опросу Swedbank, дизельные автомобили в Латвии теряют популярность. Если в прошлом году дизельный автомобиль в качестве следующей машины рассматривали 27% жителей, то в этом году уже 19%. Одновременно растет интерес к гибридным и электромобилям. Служба поддержки села сообщает, что в этом году при обследовании сельскохозяйственных земель будут использовать дроны. Проверки помогут определить ухоженные и заброшенные территории, а также сверить спутниковые данные с реальной ситуацией на местах. Перед отпуском специалисты советуют заранее проверять срок действия паспорта. Для въезда во многие страны важно не только то, что документ еще действителен, но и сколько времени он будет действовать после завершения поездки. В противном случае проблемы могут возникнуть уже в аэропорту или на границе.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-18 градусов.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглас.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS – филиал в Латвии.
4: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
5: Kā man viss,
4: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
6: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
7: Как в любой?
6: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга салат айсберг одна штука 99 центов. Пирожное каннеле с фисташковой начинкой с Lidl Plus при покупке 5 штук цена за одну 65 центов. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
2: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 11:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Аргласоменно.
1: Анастасия, специалистка Арглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу, рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция Радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Сыр Пилос 350 грамм 2,29. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
8: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
9: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
10: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
9: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
11: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

première fois,

0: Обгони Иварса из Carbuy в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: Реклама.
2: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl. Стоит того.
3: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
4: но и по-настоящему полезным.
5: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
3: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
5: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
3: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
6: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
7: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
10: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
11: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.

0: Обгони Иварса из Carbuy в симуляторе C-Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и C-Magic.
1: Реклама.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
4: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
6: Акционерное общество. Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
8: Анастасия, специалист Карглаз.
9: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
7: Карглаз ремонт, карглаз замена.
10: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
4: Swedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Ну а в отпуск-то когда?
9: Да в любой момент.
8: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
9: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
10: Nordkart, Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
12: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.ЛВ.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с карты Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
3: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от XEPay, подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. Коалицию сформировали объединенный список «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Нацобъединение». Кабинету министров предстоит работать в ограниченные сроки. Уже 3 октября в Латвии пройдут парламентские выборы, после которых новый Сейм сформирует следующую коалицию. Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за отраслью быстрого кредитования Банку Латвии. Сейчас эти функции выполняет Центр защиты прав потребителей. Решение принято, несмотря на возражения со стороны отрасли небанковского кредитования, Центра защиты прав потребителей и Министерства экономики. Бюро кредитной информации внедрило на портале KIB.lv новую функцию Stop Credits. Она позволяет добровольно запретить оформление кредитов на свое имя. Ограничение распространяется на все виды займов. После активации отметки кредиторы будут видеть, что человек не хочет оформлять кредит. Это поможет защититься от мошенников даже в случае утечки личных данных. При необходимости ограничения можно будет снять. Согласно опросу Swedbank, дизельные автомобили в Латвии теряют популярность. Если в прошлом году дизельный автомобиль в качестве следующей машины рассматривали 27% жителей, то в этом году уже 19%. Одновременно растет интерес к гибридным и электромобилям. Служба поддержки села сообщает, что в этом году при обследовании сельскохозяйственных земель будут использовать дроны. Проверки помогут определить ухоженные и заброшенные территории, а также сверить спутниковые данные с реальной ситуацией на местах. Перед отпуском специалисты советуют заранее проверять срок действия паспорта. Для въезда во многие страны важно не только то, что документ еще действителен, но и сколько времени он будет действовать после завершения поездки. В противном случае проблемы могут возникнуть уже в аэропорту или на границе.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. На востоке страны ожидается дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер северный, северо-западный от 2 до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-15. В Риге сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. У моря плюс 13.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
6: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
4: Kā man viss,
3: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas notes. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
6: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее gimenesrivs.lv.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
10: Ну а в отпуск-то когда?
11: Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
12: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Bye.

0: Обгони Иварса и Скарбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: Реклама.
2: Анастасия, специалист Carglass.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепе.
4: Carglass ремонт, Carglass замена.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
7: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казину Кай. Предложения действуют в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
9: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
10: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
11: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz

0: Обгони Иварса из Карбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: Реклама.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Rimi.
3: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.лв.
4: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio.lv.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И гречка только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгале и на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов. Днем плюс 18. У моря плюс 15.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасной пятницы. И пусть она пройдет в бодром настроении. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам, в которой прозвучат все ваши послания. Оставайтесь на Ретро-ФМ Латвия и будем начинать.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши теплые приветики и поздравления. Сегодня день рождения у Ларисы Пономаренко из Юрмалы, которую спешат поздравить дети Никита и Ольга. Лариса, принимайте пожелания всего самого наилучшего и доброго. Пусть каждый день случаются маленькие и большие радости. Пусть будет о чем мечтать и чем гордиться. Пусть будет крепким здоровье и спокойно на душе. С любовью, дети! Лариса, с днем рождения вас, и принимайте поздравления от ваших детей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: Tu jau izdevi maiko Jāņos.
6: Jāņos, Jāņos ar top. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uzkociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
9: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT.lv.
11: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-зем цены в Мего.
12: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Марьяны Харитоновой из Риги от подруги Аллы, которая вам, Марьяна, желает прекрасного и радостного дня рождения. Много обнимашек, поздравлений и самых сердечных пожеланий. С днем рождения вас, Марьяна, и ловите поздравления от подруги Аллы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за теплые слова, которыми делитесь. На сегодня мы будем заканчивать, а новый выпуск в эфире в понедельник. Пишите нам на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. Желаю отличных выходных и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль, вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparts.RADE оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts.RADE LV.
1: Только в МК Латвии приняты новые правила выдачи видов на жительство.

0: читайте, что поменялось для граждан России и Беларуси. Нас ждет реформа больниц. Рассказываем, кому придется ехать в другой город с сердечным приступом или болью. Заказывайте одежду и домашние мелочи в интернете. Узнайте, какие товары подорожают с 1 июля. В Риге снова хлорировали воду. Но помогает ли это спасать жизни? Все о бактериях в водопроводных сетях. МК «Латвия» уже в продаже по всей стране.
1: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майок Людена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгалове на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама. Супер выгодный день Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
8: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
10: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
11: Kā man viss
10: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
12: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltika Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
13: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie GBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
14: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
15: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Ваш ребенок увлекается музыкой?
5: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
4: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
5: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
4: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
5: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
6: Пусть лето зазвучит ярко.
4: Подробнее Gymnasrivs.lv.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam.

0: Гаутлет.
1: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
2: Как в любой?
1: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubija šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top!
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Сейм утвердил правительство Андриса Кулбергса. Коалицию сформировали объединенный список «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Нацобъединение». Кабинету министров предстоит работать в ограниченные сроки. Уже 3 октября в Латвии пройдут парламентские выборы, после которых новый Сейм сформирует следующую коалицию. Правительство утвердило пакет из 12 законопроектов, предусматривающих передачу надзора за отраслью быстрого кредитования Банку Латвии. Сейчас эти функции выполняет Центр защиты прав потребителей. Решение принято, несмотря на возражения со стороны отрасли небанковского кредитования, Центра защиты прав потребителей и Министерства экономики. Бюро кредитной информации внедрило на портале KIB.LV новую функцию Stop Credits. Она позволяет добровольно запретить оформление кредитов на свое имя. Ограничение распространяется на все виды займов. После активации отметки кредиторы будут видеть, что человек не хочет оформлять кредит. Это поможет защититься от мошенников даже в случае утечки личных данных. При необходимости ограничения можно будет снять. Согласно опросу Swedbank, дизельные автомобили в Латвии теряют популярность. Если в прошлом году дизельный автомобиль в качестве следующей машины рассматривали 27% жителей, то в этом году уже 19%. Одновременно растет интерес к гибридным и электромобилям. Служба поддержки села сообщает, что в этом году при обследовании сельскохозяйственных земель будут использовать дроны. Проверки помогут определить ухоженные и заброшенные территории, а также сверить спутниковые данные с реальной ситуацией на местах. Перед отпуском специалисты советуют заранее проверять срок действия паспорта. Для въезда во многие страны важно не только то, что документ еще действителен, но и сколько времени он будет действовать после завершения поездки. В противном случае проблемы могут возникнуть уже в аэропорту или на границе.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгале и на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными без программы.
10: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Студии Эдмунд Кашевский.
5: Итак, дорогие мои, уикенд уже стучится в двери, я бы сказал, всеми четырьмя лапами, и остается лишь сегодня с вами отбомбить эту пятницу, и два дня буду отдыхать. Хотя отдыхать это громко сказано, но об этом я чуть попозже вам более развернуто расскажу.

0: На RetroFM Latvia.
1: Ну так, кратенько пробежимся по календарю, что сегодня интересного. Европейский день соседей. Хо-хо-хо. Замечательно. А если соседями не алло, тогда как? Но все равно, Европейский день соседей, он так и есть. Пусть даже у вас с соседями не все ладно. День табачного дыма. Мама ты мия. Ай-яй, значит, не зря я сегодня сигарочку тогда принял. А, Всемирный день здорового пищеварения. О, с чем вас сердечно поздравляю. Да, день гадания на ромашках. Мама ты мия, как это мило. Ну и сегодня, кстати, если серьезно, Международный день Эвереста, да. International Everest Day. Оказывается, что 29 мая 1953 года состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину Земли – Эверест. Вот так. А еще сегодня день сварщика. Но в этой связи не могу не вспомнить старый анекдот, когда приходит человек в церковь и спрашивает у батюшки: «Батюшка, а можно смотреть на то, как люди сексом занимаются?» «Можно». «А на то, как три пары?» «Тоже можно, сын мой». «Батюшка, алкоголь пить можно?» «Можно, сын мой». «А что нельзя делать тогда, батюшка?» «Нельзя на сварку смотреть, сын мой».

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка – керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
4: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Mayonnaise Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего LV!
5: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
6: Внимание, Латвия! Магазин Цита Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
8: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
9: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
11: На Ретро-ФМ Латвия.

Знаете, как так получилось, что Евровидение нас не отпускает? Заглянул в календарь и ужаснулся. Оказывается, 29 мая 2010 года в Теленор-арене, что в Беруме, это пригород норвежской столицы Осло, если кто не в курсе, завершается 55-й конкурс песни Евровидения, а... То, что он стал 55-м, это еще полбеды. Финал его прошел как раз-таки именно 29 мая. И шутка в чем? В том, что это уже третье по счету было Евровидение, которое принимала у себя Норвегия. То есть автоматически вы понимаете, что Норвегия три раза выигрывала этот конкурс. Но победительница в тот раз, в 2010 году, стала участницей из Германии, Лена Майер, «Land Route» с песней «Satellite». И, как говорится, все было отлично. Да, ну, кто-нибудь помнит вот эту песню «Satellite» от Лены Майер, «Land Route»? Вот и я о том же. Да и вообще как-то вот формат этого конкурса... Ой, чего-то я завелся. У нас пятница, хорошее настроение должно быть, как-то уикенд надвигается. Ну, давайте послушаем тех, кто как выиграл Евровидение, так и взлетел на самый верх музыкального Олимпа.

0: Narra Trifem Latvija.
1: Ну вот, за кулисами, что называется, нашего эфира, по 244-244-14, мы общаемся тут с нашими радиослушателями, и вопрос задают мне такой сакраментальный: а почему так мало рока звучит на Retro FM Латвии? Ну почему мало? Ну вот, например, уже как-то пошло. Ну а на самом деле народ-то больше, наверное, как-то попс воспринимает, нет? 244-244-14, а ну-ка пришлите мне, какую музыку вы бы хотели слышать больше на Retro FM Латвии? Мне интересно. 244-244-14, а пока рок.

0: Black River Rainbow Blues. Ну что ж, дамы и господа, 244-244-14. Пошли ваши смс-ки. Ну, через какое-то время подведем итог, что бы вы хотели слышать больше.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Сыр Пилос 350 грамм 2,29. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistola palikusi bākā.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Signet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Mičtājuši o novai kvartīri? 30. maja prihadī na Pilar Majokļu dēna – Hanza Sperons. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar LV. Встречаемся 30 мая в Hanza Sperons.
11: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
12: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Ну и вот, под занавес недели, перед уикендом, решили мы с вами провести вот такой опрос населения. Я попросил у вас на 244-244-14 прислать мне свои смс-ки. Для того, чтобы вы там, ну, указали, какую бы музыку вы хотели побольше слышать на Retro FM Латвии. И смотреть, что получилось. Александр напишет: классику рока, рок-баллады хотелось бы слышать. Далее открываем. Андрей нам пишет: можно было бы побольше рока, опять-таки, в том числе и русского. Так, идем дальше. Женский вокал, Людмила. Добрый день, мне больше попса нравится. Вот, понимаю. Хорошего настроения вам и легкого эфира. Спасибо, Людмила. Вот другое мнение, альтернативная крок. Опа, опа. Смотрите, как у нас таинственный абонент на 152, который заканчивается. Хотя бы одна песня в 3 часа. Рок! Вот это конкретное пожелание, да. Любая музыка слушается по настроению, поэтому я за разнообразие. Знаете, кто у нас за разнообразие? У нас за разнообразие выступает Виолетта. Ну, а если уж пошла речь о разнообразии, а как вы насчет рокабилли, уважаемые, а? Пойдет или нет? Дайте-ка мне знать, какой-нибудь смайлик пришлите.

0: на Retro FM Latvia.
1: Борис написал еще в тему. Хотя бы одна песня в 3 часа ело. О, месье, какую музыку любит, а? Да, вот еще пришел смайлик. Отлично пишет нам. А кто это нам пишет, а? А это нам пишет Андрис. Ну что ж, продолжаем.

0: Ну, давайте до конца этой композиции, пока Владимир Маркин поет, я еще буду принимать ваши смс-ки и ватсапки на тему музыки, а потом уже Grand Merci, спасибо, будем подводить итог.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: на Ретро FM Латвия.
1: От Павленко нас отделяет только Дженнифер Пейдж и реклама, а затем будет погода и новости. И Павленко.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия. Утренняя программа вместе с Юск. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от Юск. До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Mego.lv.
1: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка Окко, рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Хей, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
9: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что работа новой коалиции под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса в предвыборный период будет непростой. По словам президента, в правительстве возможны дискуссии и споры. Ряд оппозиционных депутатов Елговской думы выразил обеспокоенность возможным закрытием детского отделения Елговской больницы. Вопрос обсуждается в связи с реформой сети больниц. При этом ни в Минздраве, ни в самоуправлении, ни в самой больнице пока не дают четкого ответа о будущем отделения. Сегодня для большинства школьников Латвии завершается учебный год. Для учеников с 1 по 8, а также 10 и 11 классов занятия заканчиваются сегодня. Для девятиклассников учебный год продлится до 12 июня, а для выпускников 12 классов до 19 июня. Добровольцы службы государственной обороны чаще выбирают места службы недалеко от Риги. Наиболее популярны штабной батальон национальных вооруженных сил Вадожи и воздушные силы в Лейлварде. Меньше желающих служить в Алоксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с этим вновь обсуждается вопрос привлечения молодых солдат в регионы. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея в Цюрихе принято решение, что чемпионат мира по хоккею 2030 года примут Латвия и Финляндия. Ранее Латвия уже принимала мировое первенство в 2006, 2021 и 2023 годах. На проведение Балтийского студенческого праздника песни и танца «Гаудеамус» в этом году не хватает 450 тысяч евро. Министерство образования и науки предлагает перераспределить эти средства из бюджета, предназначенного для бесплатных обедов школьников младших классов. Праздник пройдет в Риге с 19 по 21 июня. Температура воды в крупнейших реках и озерах Латвии сегодня утром составляла от 11 до 17 градусов. В Лейлупе и Венти вода прогрелась до 17 градусов, в Даугаве – до 15. В море температура воды сейчас составляет от 10 до 14 градусов. Метеорологи отмечают, что в реках продолжается период маловодья.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной полицейской программы.
11: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгалии на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной полицейской программы.
12: Категорически вас приветствует Эдмунд Кошевский. До 19 мы вместе делаем радио.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:15. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Atpazīsti vēdera sāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Daudz sieviešu uzskata, ka īpašo dienu sāpes ir vienkārši jāpacieš vai jāmēģina nomākt ar stipriem pretsāpju līdzekļiem. Bet kas īsti notiek organismā? Šajās dienās dzemdes muskulatūra pastiprināti saraujas, radot spazmas. Parasto pretsāpju līdzekļu lietošana uz brīdi apmāna smadzenes, taču muskulis joprojām paliek savilktā stāvoklī. Īstais risinājums ir nevis maskēt sāpes, bet mērķtiecīgi atslābināt saspringto muskulatūru vēderā un muguras lejas daļā.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada, Latvija.
2: Atpazīsti vēdera sāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
5: Ну, давайте финальный аккорд сделаем про музыку. Все-таки еще поступили ваши смс-ки. Нехорошо с моей стороны будет, если я их не зачитаю. Правда? Правда. Так, Борис нам пишет. Кузьмин тоже хорош, особенно медленный. Ну, хоть и считается русским роком. Ну, будет Кузьмин, но не совсем медленный. У меня тут стоит в компьютере он такой убыстренный. Кузьмин такой в стиле ча-ча-ча and rock. А далее Людмила нам пишет. Классно, к ногам уже и руки присоединились. Пляшем дальше. Акшита? Ну хорошо, попляшем еще, нет проблем. Далее, что мы... О, в плане музыки у вас все очень сбалансировано. Музреду, респект. Привет, Эдмунд. Лилия нам пишет. Музреду, привет. Ну, Музред на данный момент перед вами сидит и в микрофон говорит на этот промежуток времени. А так, конечно, обязательно передам комплимент нашему Музреду, и он будет, я так понимаю, очень даже польщен вашим вниманием. Ну, попляшем давайте перед пятницей. Эх, если бы я так умел играть на фортепиано, я бы не работал.

0: А ей-богу, завод появляется, да? А после такой музыки. Ай-яй-яй, что случилось? Здравствуйте.
1: Добрый день, Феликс Эдмундович.
0: Добрый день. Как вас зовут, уважаемый?
1: Гунтис зовут. Вы сегодня поставили два хороших рок-н-ролла, но Сезам не отпознает. Можете мне прислать.
0: Обязательно.
1: Этим делом.
0: Обязательно. Окей, let's go rock and roll.

Ну, примерно такие произведения и другие также сегодня будут звучать и в нашем исполнении, в исполнении группы K-Metro, K-Metro. И мы сегодня выступаем в «Рапсодии» на Вальню 39. Так что часов в 9 вечера, если делать нечего, заглядывайте на огонек. К-Метро будет в танцевальных ритмах развлекать публику.

0: На RetroFM Latvia.
1: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
2: Реклама. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie GBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
9: Бет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: Вечерний прамен
1: на Ретро FM Латвия.
2: А вот и обещанный Кузьмин. Не совсем медленный и не совсем балладный. Ну ладно, как говорится. Зато вот лично мне эта композиция нравится. А вам?

0: Ponat.
1: Вечерні променад.
0: Вечерні променад.
1: Вечерні променад. Вечерні променад.
0: На Ретро FM Latvia.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 centi kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei.
4: Его в биографии интересного написано. Оказывается, Фрэнсис учился в католической начальной школе в Сиденхэме. Ну, городишко такой.

Теслу в Седжхилл и сделался, по собственному выражению, откровенным простолюдином. Вот так вот. В 19 лет в составе группы Фрэнсис Росси оказался во Франции, где к нему обратились по-французски «месье», и он не смог вымолвить в ответ даже ни слова. А за 4 года до этого его просто исключили из школы, причем в день ее окончания. Сказали: «Пошел вон, парень». Да. 1967 год. Группа The Spectres, одним из основателей которой был как раз-таки Фрэнсис Росси, переименовали в статус-кво, и тут начинается история этого коллектива. Квартет стал одним из самых коммерчески успешных в истории британской поп-музыки. 22 сингла группы входили в британскую десятку. Общий мировой тираж всех пластинок статус-кво уже к 2010 году составлял свыше 120 миллионов. 106 раз эта группа выступала в телепрограмме Top of the Pops. 15 из 28 студийных альбомов получили статус «золотой», а «Don't Stop» стал даже платиновым. Все это время Фрэнсис Росси оставался ее основным автором, вокалистом и фактически лидером. А еще в 2010 году Фрэнсис Росси удостоен ордена Британской империи. Ну что ж, happy birthday, мистер Росси. Ну и давайте послушаем статус-кво.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
6: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS-кредит.lv. SMS-кредит.lv. Эксперт в своем деле.
8: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
9: Только в МК Латвии. В Риге новые правила для жителей неприватизированных квартир. Узнайте, что делать сейчас, чтобы вас не выселили через 5 лет. Подыскивайте работу. Рассказываем, кому при трудоустройстве выплатят 800 евро от биржи труда. На рынках появились опасные грибы. Первые жертвы уже в больнице. Читайте, как распознать отраву. В Рижском русском театре снова песни Высоцкого. Все о новом спектакле. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
10: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Пирожное каннеле с фисташковой начинкой с Lidl Plus при покупке 5 штук цена за одну 65 центов. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
11: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
12: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
13: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
14: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
15: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
14: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
16: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
17: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майоклюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
18: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: Недели Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуй, любимое радио. Здрасте, здрасте. По дороге домой хочется услышать любимое произведение, так как рядом сидит любимая женщина. Ну а почему бы не услышать нам в данный момент на любимом радио «Долорес» от группы «Барабас». Смайлики такие целая куча и подпись «Николай». Ну что ж, Николай, если рядом еще и любимая женщина, то я просто нажимаю на кнопку, иначе я поступить не могу.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. Вечерний променад.
1: На Ретро-ФМ Латвия.
3: Kebab Factory zina, kas nepieciešams īstenam hokeja līdzjutējam. Iepazīsties Kebab Bites tieši laikā. Nogaršo arī citus īpašos hokeja piedāvājumus. Kebab Factory – izmēram ir nozīme.
4: Studija Edmund Kaševski.
5: Ну вот еще одна композиция, реклама, и затем в студии появится Алексей Павленко. Кстати, обещал, кровно обещал принести хороший прогноз погоды на выходные и новости. Ну, будем ждать, Степ принесет.

0: Готовить страшно. Очень, очень страшно. Но с Вегетто все становится просто ужасно вкусно.
1: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
4: «Грантис» – профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку евро 75. И гречка только 85 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
7: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
8: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что работа новой коалиции под руководством премьер-министра Андриса Кулбергса в предвыборный период будет непростой. По словам президента, в правительстве возможны дискуссии и споры. Ряд оппозиционных депутатов Елговской думы выразил обеспокоенность возможным закрытием детского отделения Елговской больницы. Вопрос обсуждается в связи с реформой сети больниц. При этом ни в Минздраве, ни в самоуправлении, ни в самой больнице пока не дают четкого ответа о будущем отделения. Сегодня для большинства школьников Латвии завершается учебный год. Для учеников с 1 по 8, а также 10 и 11 классов занятия заканчиваются сегодня. Для девятиклассников учебный год продлится до 12 июня, а для выпускников 12 классов – до 19 июня. Добровольцы службы государственной обороны чаще выбирают места службы недалеко от Риги. Наиболее популярны штабной батальон национальных вооруженных сил «Вадожи» и воздушные силы в Лейлварде. Меньше желающих служить в Алоксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с этим вновь обсуждается вопрос привлечения молодых солдат в регионы. На Конгрессе Международной федерации хоккея в Цюрихе принято решение, что чемпионат мира по хоккею 2030 года примут Латвия и Финляндия. Ранее Латвия уже принимала мировое первенство в 2006, 2021 и 2023 годах. На проведение Балтийского студенческого праздника песни и танца «Гаудеамус» в этом году не хватает 450 тысяч евро. Министерство образования и науки предлагает перераспределить эти средства из бюджета, предназначенного для бесплатных обедов школьников младших классов. Праздник пройдет в Риге с 19 по 21 июня. Температура воды в крупнейших реках и озерах Латвии сегодня утром составляла от 11 до 17 градусов. В Лейлупе и Венси вода прогрелась до 17 градусов, в Даугаве – до 15. В море температура воды сейчас составляет от 10 до 14 градусов. Метеорологи отмечают, что в реках продолжается период маловодья.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
10: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгале и на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной без программы.
11: Всем привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, до 19 мы вместе на Ретро ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
3: Думал, в этом часу будет попроще. Нет, и Филичита прилетела. Так что интенсивным будет этот час также.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Ретро-ФМ Латвия. Утренняя программа вместе с ЮСК. Готовьтесь к лету с широким ассортиментом садовой мебели и другими товарами от ЮСК.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
5: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
6: Ну а в отпуск-то когда?
7: Да в любой момент.
6: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
6: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
7: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
6: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Optibet. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
9: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: недели чита на Ретро FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, любимое радио, это опять мы. Здравствуйте, здравствуйте. Нашей самой лучшей The Best компании мы едем куда? Догадайтесь трех раз. Правильно, в баню. Ха-ха. Ай да молодцы, ах это вы, старые банщики наши знакомые. Хотелось бы, чтобы для нас прозвучало в данный момент Тина Тернер The Best, потому что для The Best должен быть исключительно The Best. Ну, как бы трудно было с вами не согласиться в этом моменте. А посему, уважаемые банщики, если вы The Best, то и The Best для вас.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Вечерний променад
1: на Ретро-ФМ Латвия.
2: Вечерний

Не успела одна феличита завершиться, так прилетела еще одна. Ну, благо, что ее можно будет объединить с итальянским цехом. Но об этом чуть позже. Пока хорошей музыки небольшая.

0: реклама.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Ногурис новаду хаоса. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
6: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas notes. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Nu, ar Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Nordkart, kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: На ретро-ФМ Латвия.
12: Ну вот, как-то так получилось, что во время первой Феличиты прилетела еще одна заявка. И это же надо, она совпадает с моим интересом. То бишь, я вас приглашаю в итальянский цех, и не просто так, а, как говорится, еще и по заявкам трудящихся. Игорь хотел бы, чтобы для его любимой девушки Аллы прозвучала песня в исполнении Адриано Челентано «Я тебя люблю». Ну что ж, милости просим в мой итальянский цех. Пройдемся по грандам. И, Игорь, для вашей Аллы и для всей аудитории Retro FM Латвия. В данный момент Адриано.

0: вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: Ну вот, дамы и господа, еще пара хороших композиций, и, как говорится, буду рыдая прощаться с вами до понедельника.

Кашевский. Ну что, дорогие мои, будем прощаться на выходные. Хороших вам выходных хочу пожелать. И помните, что надо всегда иметь под рукой хорошую коллекцию своих позитивных мыслей, чтобы вовремя ими отбивать негативные стрелы, которые будут вам посылать недоброжелатели. А посему больше позитива, хороших вам выходных. Это был Эдмунд Кашевский. Услышимся в понедельник. Bye-bye.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Rimi.
2: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгале и на востоке Видземе дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
6: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:21.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Tu jau izdevā maiko, Jāņos?
8: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
11: но и по-настоящему полезным.
12: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
10: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
12: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
10: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
13: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
14: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: В Мего еще больше товаров по ценам Zem-Zem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Полукопченая колбаса Лауку €75. И гречка только 85 центов. Zem-Zem цены в Мего.

столичной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня прощаются.

0: Обгони Иварса из Карбай в симуляторе Sea Magic в Baltic Data Acropole Riga до 30 мая и выиграй автомобиль и призы от Lorgar и Sea Magic.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. В восточных районах облачно. Местами в Латгалии, на востоке Видземе, дождь. Ветер северный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-16. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 4-8 градусов, днем плюс 18, у моря плюс 15.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.